0: Business owners ask me all the time, how can I make AI work for me? My answer, don't wait. For the first time ever, you can try NetSuite Next for free. If your revenues are at least seven figures, go to netsuite.com/Kim. That's netsuite.com/Kim. All right. I wrote about this in the newsletter, and people are like, oh, Kim, you know what we're talking about. You know, you can actually get a one-way ticket to Europe right now for under $400.
1: Is that good? I haven't internationally traveled.
0: It's actually pretty expensive, inexpensive.
1: Okay.
0: It could be more, especially last minute. The problem is that travel from the United States to Europe is down dramatically.
1: So they're enticing you to come.
0: Yes, exactly. So if you haven't already looked at flights to Europe, I know it's last minute summer travel, go to Google Flights. There's also a site called Momondo. That's the first time I ever looked at that site.
1: And it's
0: actually
1: Momondo?
0: No, Momo. Momondo.
1: You don't say the Mo's 84 times like you did?
0: No.
1: All right. Momondo.
0: Momondo. Momondo.
1: Momondo.
0: Anyway, you can check that out. They're not a sponsor, by the way. If you're nervous, just book anyway. Federal law gives you 24 hours to cancel most bookings, and you get a free refund.
1: Oh, nice.
0: Something to keep in mind. And for more tips like this, make sure that you get our free newsletter. Sign up right now at getkim.com.
1: Momondo.
0: Commando.
2: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: Jets quarterback Geno Smith is facing allegations of assault and battery. Liz Radabali reports.
4: Cops were called to the athlete's South Florida home on Sunday around 4:40 p.m. A woman posted a video of the incident on social media claiming Smith attacked her and broke her computer. Smith is a two-time Pro Bowler who was traded to the Jets by the Raiders back in March. He also previously played for the team from 2013 to 2016.
3: Arizona Senator Ruben Gallego is being accused of using campaign money for personal use. Wendy Swanson has more.
5: An investigative report by Politico says the Democratic senator used campaign cash to fund family trips and for childcare expenses. The outlet says Gallego used $18,000 in funds from his leadership PAC for babysitting reimbursements since 2019. Trips to the Super Bowl, Disneyland, and Disney World were also allegedly paid for. Federal law says politicians can use funding for childcare and travel, but only if it coincides with fundraising events.
3: The Transportation Security Administration is issuing a warning to international World Cup visitors. Tammy Trujillo explains.
6: The TSA is letting travelers know not to pack ranch dressing in their carry-on luggage. In an Instagram post, the agency wrote, if you're visiting for a very large sporting event and you happen to discover ranch while you're here, please pack it in your checked bag on the way home. It seems that foreign World Cup fans have started a love affair with ranch dressing and are expected to try and take a lot of it home with them. In that Instagram post, the TSA referred to it as a new kind of diplomacy.
3: A Minnesota man who escaped from prison is now sentenced in two separate cases. Michael Hart received a 46-week prison term. In the first case, he was convicted of breaking into a residence and assaulting two people inside. The second case is linked to Hart violating an active protective order against him. Hart escaped from the Northeastern Regional Correction Center in Saginaw last September. He was captured in a basement October 7th in Cohasset. Rob Martier, NBC News Radio.
7: Driving It Home with Patty Vasquez.
8: Time and time again, we hear, well, history will not be kind. You know, I don't care anymore about history. I care about the pain and damage and decimation that people do in real time. You know what? History's not kind to Adolf Hitler, and yet here we have people wearing swastikas again because they want to erase history. So who cares? You know what I mean? I mean, I'm a historian, and I am losing my ever-loving mind.
9: Don't miss Driving It Home with Patty Vasquez. Weeknights, 12 a.m. and weekdays at 10 a.m.
10: Let angels and Reiki and the search for mystical knowledge become a regular part of your routine Thursday mornings at 8 a.m. Loretta Brown, owner of Reiki Oasis, Reiki Master Teacher, an angel messenger, and healing musician, all wrapped into one as she uses her voice to share knowledge of great mysteries, energetic laws, and messages of love from the divine. Join her and her show every Thursday morning at 8 a.m. to open your heart and heal your soul. Visit ReikiOasis.com for more information about her show.
11: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
12: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. 800-851-2090.
13: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
14: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
12: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
15: Ваш начальник угрожает позвонить в иммиграционную службу, чтобы вы перестали отстаивать свои права на работе? Это незаконно в штате Вашингтон. Независимо от вашего иммиграционного статуса, у вас есть права. Хотите узнать больше или подать жалобу? Звоните в Washington L&I 1-866-219-7321 или зайдите на сайт lni.wa.gov/workersright. Сообщение Департамента труда штата Вашингтон для информирования и просвещение.
12: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
14: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
16: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
13: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
16: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
17: Ты слышишь?
18: Конечно, все слышат.
17: Это радио.
18: И такое доброе.
17: Доброе радио для всех.
18: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Деград Медиагрупп. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Чикаго за прошедшие выходные застрелили 7 человек, десятки получили ранения. Трамп обвинил вандалов в порче отражающего бассейна в Вашингтоне, позеленевшего после покраски в синий цвет. Печальные новости. Умер Эллен Гринспен. Это главный банкир Соединенных Штатов при аж 4 президентах. Его называли финансистом-оберегом. Казначейство Соединенных Штатов выдало временную генеральную лицензию сроком на 60 дней, разрешающую производство, поставку и продажу иранской нефти, сообщил глава Министерства финансов Скотт Бессент. Тем временем вице-президент нашей страны Джей Ди Венс заявил, что Иран согласился пустить инспекторов МАГАТЭ для новых проверок. МИД Израиля вызвал посла Беларуси из-за слов Лукашенко о Холокосте. Премьер Великобритании Кир Стармер объявил, что он уходит в отставку. Украинские военные нанесли удар по Воронежу. Судя по кадрам, опубликованным в мониторинговых телеграм-каналах, поражен был Воронежский завод полупроводниковых приборов. В понедельник вечером глава региона сообщил, что в результате атаки погибли 5 человек. Также ВСУ атаковали центр космической связи в подмосковной Дубне. В Крыму приостановили прием детей в лагеря. Напомню, что с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны ВСУ атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 «Новороссия». Сообщается, что заправки в Крыму с воскресенья стоят абсолютно пустые. Об этом говорят корреспонденты нашей коллеги на BBC. И за эти выходные последствия блокады полуострова Украины только усилились. В Эстонии в поле нашли беспилотник с 5 килограммами взрывчатки. Президент Украины Владимир Зеленский, вышедшим в эфир интервью украинскому телеканалу ТСН, заявил, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко должен предпринять конкретные шаги, показывающие, что Беларусь не помогает России в войне против Украины. И Зеленский вновь напомнил, что дал Лукашенко неделю на то, чтобы в Беларуси убрали ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, используются для корректировки ударов российских беспилотников по Украине. Зеленский заявил, что если в течение недели Лукашенко не уберет эти ретрансляторы, их уберет Украина. Конец цитаты. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Предупреждение о сильных грозах поступило сейчас жителям Филадельфии. Очень мощные грозы могут ударить в ближайшие буквально минуты, а также примерно особенно после 8 часов вечера. При этом столбики тюнеров поднялись до 83 градусов по Фаренгейту, и при гораздо меньших температурах, например, во вторник будет только чуть выше 72-73, может быть, даже до 75 столбиков не поднимутся. Столбики обещают, что будет дождливая погода, правда, уже в среду все вернется на круги своя. Но все-таки дожди с грозами к концу этой недели вновь прогнозируются синоптиками. температуре в 85-86 градусов по Фаренгейту. В Порт-Метро Эри тоже на днях было предупреждение о сильной жаре, но по последним данным, скорее всего, воздух не прогреется выше 93 градусов по Фаренгейту во вторник. Также чуть-чуть будет теплее, судя по всему, в среду, но к концу недели синоптики прогнозируют, что в Порт-Метро Эри, а также в районе Большого Сиэтла будут дожди и при этом столб ветров поплывут вниз, и к концу недели будет не больше 65. В районе Большого Сиэтла такая погода придет чуть раньше, скорее всего, с четверга, а пока 83-85.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100.7 FM Порт-Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW в Филадельфии, в штате Пенсильвания. Вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий и подкастов на Spotify через CarPlay Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В центре внимания местных новостей в Штатах вновь город-герой Чикаго. По данным полиции, с вечера 19 июня в городе произошло вновь несколько эпизодов со стрельбой. Погибли как минимум 7 человек, еще 38 были ранены. После этого президент Дональд Трамп вновь выступил с призывом задействовать военных в третьем по численности городе нашей страны, сообщает Associated Press. «Почему губернатор Притцкер не обращается ко мне за помощью? Я мог бы сделать Чикаго безопасным городом буквально за один месяц, максимум за один год он стал бы одним из самых безопасных». Конец цитаты с тремя восклицательными знаками написал Дональд Трамп утром 21 июня в своей соцсети Truth Social. Офис губернатора Иллиноя Джей Би Притцкера, которого рассматривают как возможного кандидата от Демократической партии на выборах 2028 года, и который уже не раз отвергал предложение Трампа о военном вмешательстве, не ответил на запрос о комментарии к моменту выхода в эфир. При Трампе подразделения Национальной гвардии уже привлекались к борьбе с преступностью в городах под управлением демократов, включая Новый Орлеан, Вашингтон, Мемфис и Портленд в штате Орегон. Согласно данным полицейского департамента Чикаго, число случаев стрельбы в первой половине года немного выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом уровень насильственной преступности в целом за последние годы снижался, как, собственно, и в целом по стране. Предварительные данные полиции показывают, что с 17.00 по местному времени 19 июня произошло не менее двух десятков случаев стрельбы. Среди погибших 21-летний мужчина, получивший пулю в грудь. Также 18-летний раненый в подмышку вечером 20 июня. 50-летний мужчина, который был застрелен в грудь 19 июня. Вечером 19 июня по меньшей мере 12 человек, находившихся на улице вместе. Они получили огнестрельные ранения после того, как к ним подъехал внедорожник, и двое людей, сидящих в нем, открыли стрельбу. Так и сообщили в полиции. Пострадавшие – это 8 мужчин и 4 женщины в возрасте от 17 до 47 лет. Их доставили в 4 разные больницы. Полиция также сообщила, что еще один мужчина получил травмы неустановленного характера, но он отказался от медицинской помощи. 19 июня, напомню, у нас в стране отмечался Джунтинс, праздник, посвященный отмене рабства. Ранее 19 июня 44-й президент Барак Обама и его первая леди Мишель Обама приняли первых посетителей в его президентском центре на юге Чикаго, чем мы также сообщали в выпусках последних известий в конце прошлой недели. То, что должно было стать вечером праздника и поводом собраться вместе в день Джунтинс, было разрушено ужасным актом насилия. Насилию нет места в нашем городе, и все, кто за это ответственен, будут привлечены к ответственности. Конец цитаты написал мэр Чикаго Брэндон Джонсон 20 июня. Ну и случаи стрельбы произошли в эти выходные и в других крупных городах. Например, в Филадельфии. По данным Fox News, ранним утром 21 июня в результате стрельбы погибли 2 человека, еще 2 получили ранения. В Цинциннати, как и сообщают местные каналы, вечером 20 июня были застрелены 3 человека. В Канзас-Сити, в штате Миссури, полиция расследует стрельбу, прошедшую вечером 19 июня. 1 человек погиб, 5 ранены. И в Портленде, в штате Орегон, в прошедшую пятницу в Джунатин, также во время обычной прогулки в городе Грэшеме, недалеко от Старк и Бернсайд, был убит один из гулявших.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Дональд Трамп обвинил вандалов в порче отражающего бассейна в Вашингтоне, которое позеленело вновь после покраски в синий цвет. Там чуть ли не лягушки квакают, сообщает пресса. И достопримечательность Вашингтона – это знаменитый отражающий бассейн, несмотря на недавнюю дорогостоящую реконструкцию, снова зацвел, о чем мы ранее сообщали в выпусках последних известий, а новая краска начала отслаиваться от пола. Инициатор реконструкции бассейна – это наш президент Дональд Трамп. Он обвинил вандалов в порче бассейна и заявил о немедленном начале работ по его ремонту. Реконструкция, которую провел Трамп, должна была сделать бассейн синим, то есть в цвет флага Соединенных Штатов. Для этого дно было покрыто синей красочкой, которая вскоре после заполнения бассейна водой начала отслаиваться, и бассейн стал не синим, а зеленым из-за водорослей, которые снова появились в воде. Трамп заявил, что краска в бассейне была испорчена вандалами, якобы специально перед приближающимся празднованием 250-летия независимости страны 4 июля. Я только что осмотрел его и мог только сказать себе и собравшимся вокруг меня: «Вау! Кто же все-таки мог такое сделать? Больные и ненормальные люди». Конец цитата, написал он Truth Social в минувшую субботу. Сегодня Трамп вновь заявил, что бассейн испортили вандалы и что с этим разбираются в срочном порядке правоохранительные органы. На нем образовалась 90-метровая рана. В воду незаконно добавлены химикаты. Конец цитата, написал Трамп в Truth Social, говорил, что на соседнем газоне с помощью химикатов была оставлена надпись 8647. Эта надпись является символом политического протеста, который используют противники Трампа. 86 – это сленговый код, который означает отмену чего бы то ни было, а 47, вероятно, обозначает 47-го президента страны, то есть Дональда Трампа. Ранее американский президент уже выражал беспокойность по поводу этой надписи. Пожалуйста, помните, что за уничтожение или даже попытку уничтожения подобных вещей предусмотрено 10-летнее тюремное заключение. Конец цитаты, предупредил Дональд Трамп. Генеральный прокурор округа Колумбия Жанина Пиру пообещала жестко преследовать в судебном порядке всех, кто причастен к повреждению бассейна. Любой, кто занимается вандализмом или пытается заниматься вандализмом, столкнется с системой уголовного правосудия в Вашингтоне. Конец цитаты, так заявила она в прошедшее воскресенье телеканалу Fox News. Как сообщили в администрации Трампа, в минувшую субботу в связи с повреждением краски полиция арестовала 5 человек по подозрению в вандализме и выписала штрафы еще 5. В Белом доме телеканалу CBS сообщили, что один из задержанных предположительно мог использовать нож, чтобы нанести 76-метровый разрез по новой краске. Полиция, патрулировавшая национальные парки, не ответила на запрос с просьбой подтвердить данные об арестах. Известно, что в числе арестованных оказался и 67-летний 8-кратный чемпион мира по гребному слалому, участник Олимпийских игр Дэвид Хирн. Он был задержан около отражающего бассейна и обвинен в уничтожении государственной собственности. Хирн отвергает обвинение и заявляет, что не собирался хулиганить или устраивать какой-либо политический демарш. Как сказал Дэвид Хирн в интервью нашим коллегам-журналистам, он только прикоснулся к облупившейся краске бассейна, только и всего. Он не разрушал, не рвал, не царапал и не удалял никакую часть покрытия. Я наклонился, чтобы потрогать вот этот 2-миллиметровый резиноподобный лоскут. Конец. Цитата, так приводит его слова сегодня «Нью-Йорк Таймс». Я был просто любопытным и обеспокоенным гражданином. Думаю, я оказался не в том месте и не в то время. Конец цитаты.
0: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Печальная новость: в возрасте 100 лет умер бывший глава Федеральной резервной системы нашей страны Алан Гринспен. В течение почти 20 лет Гринспен отвечал за безопасность американской экономики и прочность американского доллара. Жена Гринспена, корреспондент телеканала NBC News Андреа Митчелл, сообщила, что ее супруг скончался от последствий болезни Паркинсона. Гринспен был главой ФРС. Он занимал эту должность, которую, кстати говоря, иногда называют второй по значимости после президента. Именно так. Он занимал эту должность с 1987 по 2006 годы, когда у нас в стране был зафиксирован самый стабильный период роста за многие десятилетия. В течение этого времени он никогда не давал интервью, но с учетом огромной важности его деятельности, журналисты называли его богом машины американских финансов, разумеется, богом с маленькой буквы. Критики же считали, что он сделал слишком большую ставку на дешевые кредиты, что способствовало уже кризису доткомов в конце 90-х годов, а затем уже и краху на рынке недвижимости и финансовому кризису 2008-го. Гринспен родился в Нью-Йорке 6 марта 1926 года. Его мать работала в мебельном магазине и растила его в одиночку. Юный Гринспен был не только подающим надежды экономистом, но и одаренным музыкантом, который обучался игре на кларнете в престижной Джульярдской школе в Нью-Йорке. Он выступал в ансамбле легендарного джазового саксофониста Стэна Гетца, затем гастролировал по штатам вместе с оркестром Генри Джерома. Этот опыт помог Гринспену узнать на практике, как устроен американский бизнес. Пока его приятели-музыканты проводили вечера за курением марихуаны, Алан Гринспен изучал экономику и занимался бухгалтерией оркестров, в которых он, собственно, и играл. В 19 лет он поступил на экономический факультет в Университет Нью-Йорка и проникся идеями свободного рынка. Позже он получил работу экономического консультанта, затем стал членом совета директоров банка J.P. Morgan. В 1952 году Гринспен познакомился с известной писательницей и популяризатором либертарианских идей Эйн Рейнд. Оказавши на него огромное влияние, молодому экономисту очень понравилась убежденность Рейнд в том, что общество работает наиболее эффективно, когда люди преследуют собственную выгоду, а не интересы общества в целом. И в статье, написанной в 1966 году, Гринспен заявила, что социальное государство – это не более чем механизм, при помощи которого правительство конфискует богатство у продуктивных членов общества. Конец цитаты. Во времена президентства Эйзенхауэра он смог предвидеть наступление рецессии, а затем был советником Ричарда Никсона во время его успешной президентской кампании 1968 года. После победы Никсона он возглавил совет его экономических консультантов. Позже Гринспен называл Никсона параноидальным и циничным мизантропом. Это была цитата, однако успехи экономистов в обуздании инфляции впечатлили следующих президентов. Джеральд Форд попросил Гринспена остаться в должности главы Совета экономических консультантов, а в начале 80-х Рональд Рейган поручил ему возглавить комиссию по реформе американской пенсионной системы. В августе 1987-го Рейган назначил его председателем ФРС, и он оставался на этом крайне важном посту в течение следующих 2 десятилетий.
0: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Сообщается, что казначейство Соединенных Штатов выдало временную генеральную лицензию сроком на 60 дней, разрешающую производство, поставку и продажу иранской нефти, сообщил глава Министерства финансов Скотт Бессент. Я цитирую. В соответствии с продолжающимися продуктивными переговорами в Швейцарии, Иран обязал обеспечить свободный и открытый транзит в Ормузском проливе и разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ въезд в свою страну. Конец. Цитата, написал он. Лицензия выдана в исполнение меморандума о взаимопонимании, подписанного Соединенными Штатами и Ираном 17 июня. Согласно тексту этого документа, казначейство обязывается после его подписания выдать разрешение на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и сопутствующих услуг. Подписанный меморандум о взаимопонимании содержит 14 пунктов. Немедленно вступает в силу прекращение огня по всем фронтам, включая Ливан, где Израиль ведет операции против поддерживаемой Ираном группировки Хезболла, признанной, кстати говоря, у нас и в Израиле террористической, а также открытие Ормузского пролива без ограничения на ближайшие 60 дней и постепенное снятие морской блокады Ирана. Иран в документе подтверждает, что никогда не будет производить ядерное оружие. Стороны договорились, что все связанные с ядерной программой вопросы, в том числе и судьба обогащенного урана, будут рассмотрены в окончательном соглашении, которое рассчитывают достичь в течение 60 дней. Также в течение этого времени будет разработан механизм функционирования Ормузского пролива. Ранее иранская нефть находилась под американскими санкциями. В марте этого года на фоне американо-израильской войны против Ирана казначейство уже

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at
1: 425-513-2700. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий, переходим к международным новостям. Оставайтесь с нами.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Великобритания. Кир Стармер объявил, что в ближайшее время он уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Об этом он сообщил на брифинге сегодня утром. И трансляция брифинга вела BBC News. По словам Стармера, в лейбористской партии задались вопросом, подходит ли он для того, чтобы возглавлять партию на следующих выборах. Премьер заявил, что услышал ответ партии и принимает его с благодарностью. «Я уйду с поста лидера лейбористской партии». Конец цитаты, сказал он. Выдвижение кандидатов на пост нового лидера партии начнется 9 июля. До избрания своего преемника Стармер продолжит занимать пост премьера. Британская гвардия отмечает, что новый премьер-министр может быть назначен в конце июля или в середине августа. Основным претендентом на пост нового премьера Великобритании считается мэр Большого Манчестера Энди Берн, который на прошлой неделе победил на дополнительных выборах в парламент и был избран депутатом от лейбористской партии по округу Мейкерфилд. Стармер стал премьером Великобритании летом 2024 года после того, как лейбористская партия нанесла разгромное поражение правившим страной до этого консерваторам на всеобщих выборах в стране.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: МИД Израиля вызвал посла Беларуси из-за слов Лукашенко о Холокосте. В этом израильский МИД сообщил в соцсети X. Ранее президент Беларуси сравнил израильские бомбардировки сектора Газа с Холокостом. МИД Израиля напомнил, что ужасы Холокоста совершались в том числе и на территории Беларуси. Высказывания Александра Лукашенко ведомство назвало неприемлемыми и вызывающими глубокую тревогу. Любое сравнение между Холокостом еврейского народа и справедливой войной Израиля против терроризма должно быть безоговорочно отвергнуто. Не менее ужасающим является возрождение мерзких, устаревших антисемитских заговоров, которые давно должны были стать достоянием истории. Конец цитаты, говорится в сообщении. В интервью телеканалу «Аль-Арабия» белорусский президент, рассуждая о последствиях войны в Газе, призвал Израиль быть поаккуратнее и поосторожнее. Они уже и так в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив Газу. Даже в историю многие посмотрели, какой Холокост, какой может быть Холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, прежде всего женщин и детей. Конец цитаты, так заявил Лукашенко. Он также посоветовал Израилю, я цитирую, взять голову в руки и подумать о своем дальнейшем существовании. Конец цитаты. А в противном случае, по мнению главы Республики Беларусь, им не поможет и ядерное оружие. Конец цитаты.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия. Украинские военные нанесли удар по Воронежу. Судя по кадрам, опубликованным в мониторинговых телеграм-каналах, поражен был Воронежский завод полупроводниковых приборов. В понедельник вечером глава региона сообщил, что в результате атаки погибли 5 человек. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одной из предприятий Воронежа, фасады и остекленение нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Кроме того, пострадали 3 человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, заявил Гусев. Позднее он уточнил, что погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой. Конец цитаты, написал глава региона в соцсетях. Губернатор не уточнил, идет ли речь о налете беспилотников или о ракетном ударе. При этом ранее он сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Вскоре после этого издания «Астра» и украинский мониторинговый проект

0: Эксели Нова Плюс сообщили, что в Воронеже прогремели взрывы, после чего над городом появились клубы дыма. Также мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. Судя по кадрам, опубликованным в мониторинговых телеграм-каналах, атакован был Воронежский завод полупроводниковых приборов. Это ВПП «Микрон», который находится на левом берегу реки Воронеж. На видео заметны густые клубы дыма. Возможно, в результате удара разрушено 2 или 3 этажа здания завода. Это предприятие, в частности, производит электронику для ракет «Искандер» и комплексов ПВО «Панцирь С-1». Соединенные Штаты и ЕС включили завод в свои санкционные списки. В посте вечером губернатор подтвердил, что наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Конец цитаты. Впрочем, название предприятия он так и не озвучил. В Генштабе ВСУ подтвердили, что в понедельник подразделения воздушных сил поразили завод в Воронеже. В сообщении не уточняется название завода, но отмечает, что он производит электронику, используемую в российских ракетах, в частности для ОТРК «Искандер». Для поражения использовались высокоточечные крылатые ракеты воздушного базирования, добавили в Генштабе ВСУ. Добавлю, что в последнее время ВСУ усилили удары по российской территории, и на прошлой неделе, как мы ранее сообщили, украинские беспилотники дважды атаковали московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, а налет дронов на Москву 18 июня стал одним из самых крупных за все время войны. Также сообщается, что вооруженные силы Украины в ночь на 22 июня нанесли удар по центру космической связи «Дубна» в Московской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. В отчете украинской армии говорится, что объект поражен. Там наблюдается масштабное задымление, а ущерб уточняется. Конец цитаты. Атаку подтвердили в пресс-службе головной структуры центра предприятия «Космическая связь». Там заявили, что центр массово атаковали беспилотники. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал. Конец цитаты. Добавили в пресс-службе. Центр космической связи «Дубна» был запущен в 1980 году как олимпийский объект. Его задача во время проведения Московской Олимпиады состояла в обеспечении трансляции игр на страны Европы и Атлантического региона. После Олимпиады задачей центра стала организация линии прямой правительственной связи между Кремлем и Белым домом Соединенных Штатов. На сайте космической связи говорится, что в настоящее время центр является крупнейшим телепортом России и одним из крупнейших в Европе и решает множество разнообразных задач в области спутниковой связи.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: В Крыму ситуация ухудшается. С конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны ВСУ атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, которые снабжают полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после украинской атаки часть Крыма оказалась обесточена из-за технологических повреждений в электросетях. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели даже график временного отключения электричества. И в детском лагере «Артек» в аннексированном Крыму отменили ближайшие смены. Так говорится в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня». Она ссылается на сообщения родителей детей в соцсетях. И назначенный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 22 июня по 1 сентября запрещается бронировать места и принимать детские группы в лагерях на полуострове. Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. Сложившаяся ситуация, да, наверное, необходима для обеспечения общественной безопасности. Конец цитаты. Заявила Аксенов. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объявления причин. Сегодня должен был быть заезд смены. Без объяснения причин «Артек» отказался принимать часть детей. Дети вынуждены ночевать в Керчи в каком-то колледже. Конец цитаты. Так рассказала мать одного из детей. Канал пишет, что до некоторых сопровождающих и организаторов была доведена информация о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания. Конец цитаты. Заправки в Крыму с воскресенья стоят пустые, так рассказал один из корреспондентов BBC. А за эти выходные, по его же наблюдениям, последствия блокады полуострова Украины только усилились. Бензин на заправке есть, но его не продают. Видимо, привезли ночью, а днем, как обычно, должны были начать продавать. Но после указа главы Сергея Аксенова все закрыли. Конец цитаты, так и говорится в сообщении. Аксенов в воскресенье 21 июня объявил, что в регионе будет ограничена продажа топлива за наличные, а талонов на покупку в ближайшее время не будет. Топливо в Крыму идет главным образом государственным службам. Это заявление последовало за ударами ВСУ по Керченской паромной переправе. До этого топливо в Крыму можно было купить по талонам или по QR-кодам в Севастополе. В этом городе в целях экономии топливо не будет продаваться в ближайшие дни. Только государственным службам. Утром 21 дня власти ввели верные отключения электричества для ремонта объектов электроснабжения. Местные электросети были повреждены, вероятно, в результате ударов ВСУ. Например, в Джанкое электричество будут отключать по схеме 3 часа со светом и 3 часа ограничения. Вот по такой схеме. В Севастополе ситуация с электричеством и бензином за последние сутки также стала сильно хуже. Так рассказал один из местных жителей по имени Юрий. Вот генератор вчера заказал. Сегодня поеду его забирать. Только прикол в том, что пока сейчас продажу закрыли совсем. То есть его нечем зарядить, бензин нельзя залить. Конец цитаты, жалуется он. Некоторые крымчане пересели на электровелосипеды, самокаты и скутеры, но с середины июня на мотоциклах и скутерах в Крыму запретили ездить с 10 вечера до 6 утра, потому что их звук напоминает звуки беспилотников, а в Севастополе подобный запрет ввели с 22 июля, и он также действует во время сигналов тревоги. И в продуктовых магазинах теперь скупают все долго хранимые продукты, потому что они, естественно, портятся. Частичная блокада Крыма стала возможной после того, как Украина своими новыми дронами их классифицирует как Middle Strike, так как они бьют на довольно большие расстояния, начала наносить удары по российской логистике в глубине оккупированных территорий и, в первую очередь, по трассе М-14, которая после захвата юга Херсонской Запорожской области в России стали называть трассой «Новороссия», стала в какой-то момент главной для снабжения Крыма топливом. Произошло это после подрыва Крымского моста. С января этого года проезд по восстановленному мосту грузовикам и бензовозам запретили вообще, отправляя их на полуостров по так называемому наземному коридору в Крым, оккупированному с начала войны частями Украины через Мариуполь и Мелитополь. В последние месяцы Украина начала наносить удары не только по трассе Новороссии, но и по основной дороге из Донецка в Мариуполь и из Донецка в Горловку, а также по трассам вокруг Луганска вплоть до погранперехода Изварина на границе с Ростовской областью. Это создало топливный кризис не только в Крыму, но и в ДНР и ЛНР, а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: В эстонском поселке Рыуге местный житель, пришедший на покос травы, нашел на поле беспилотник, к которому было прикреплено взрывное устройство весом около 5 килограммов. Об этом сообщил руководитель бюро департамента полиции и безопасности Эстонии Харрис Пуусеп. Мужчина нашел дрон вечером 10 июня, об этом стало известно только сейчас. Человек, отправившись косить траву, обнаружил, что в высокой траве лежит дрон, а на дереве еще оставались некоторые части дрона, так что, по всей видимости, он оттуда упал. Конец цитаты, рассказал ПУСЭП. Он предположил, что беспилотник упал в поле 3 июня во время украинской атаки по России. Тогда радары военно-воздушных сил Эстонии зафиксировали дроны, после чего на их перехват были направлены истребители. Вскоре радиолокационная отметка дрона исчезла неподалеку от места, где сейчас и были обнаружены обломки. Конец цитаты.
1: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
0: Президент Украины Владимир Зеленский, вышедшем в эфире интервью украинскому телеканалу ТСН, заявил, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко должен предпринять конкретные шаги, показывающие, что Беларусь не помогает России в войне против Украины. И Зеленский вновь напомнил, что дал Лукашенко неделю на то, чтобы в Беларуси убрали ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, используются для корректировки ударов российских беспилотников по Украине. Зеленский подчеркнул, что Украина уже давно не публично поднимала этот вопрос. Это не вчерашняя история, это длительный процесс, за которым стоят жертвы исключительно страны Украины. Так как это передавалось им неоднократно, мы перешли к стадии публичного сообщения. Конец цитаты, так сказал Зеленский, отметив, что если в течение недели Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберет Украина. Конец цитаты. Как именно уберет, он при этом не сказал.
2: Война нас атаковала ракеты, вбили детей, дорослих, и вы это знаете, велику кількість. Ракеты летели из Беларуси, из его країни. І тоді він також дзвонив, вибачався і казав, що я це не контролював, Росія діяла на своїй землі. І безумовно, я в це не вірю, але він про це вже говорив.
0: Что ракеты летели с территории Беларуси. Также Зеленский отметил, что белорусским властям передают сигналы о необходимости прекратить поставки топлива российской армии. И в этом случае он прямо не пригрозил ударами по белорусским НПЗ, отметив, что это только сигнал. Здесь нет никаких угроз. Мы просто говорим, что мы это видим.
2: Белорусский, какая нам разница? На его территории вздовж двух областей прикордонних з Україною знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населення. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках.
0: Потом говорит о том, что ретранслятор, который находится на территории Беларуси, который ретранслирует информацию России и таким образом наводит на цели. Зеленский отметил, что именно вот белорусским властям передают сигналы о необходимости прекратить поставки топлива российской армии. В этом случае он прямо не пригрозил ударами по белорусским НПЗ, отметив, что это только сигнал. Здесь нет никаких угроз, мы просто говорим, что мы это видим. Зеленский отметил, что ждет от Лукашенко конкретных действий, а не извинений. Свои извинения он может оставить при себе. Они не работают с первого дня войны. Конец цитата, так сказал президент Украины, ответив, что пока никакой реакции Лукашенко на его слова не поступало. А неделю до этого, чтобы снять ретранслиторы в Гомельской и в Брестской областях, Зеленский дал 19 июня, то есть этот срок истекает в пятницу 26 июня. Лукашенко 21 мая заявил, что Минск не собирается присоединяться к войне против Украины. При этом Лукашенко уточнил, что это может произойти в случае агрессии в отношении Беларуси.
3: Украина неоднократно давала сигналы, что втягивание России в эту войну, еще и Беларуси, может привести к крайне опасным последствиям. В частности, мы зафиксировали, что вдоль нашей границы на территории Беларуси установлено специальное оборудование, работающее на Россию, на россиян и помогающее россиянам наносить удары дронами по нам, по нашей территории. Мы в Украине знаем о 4 таких ретрансляторах в Беларуси. У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование. Также мы знаем о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и работает на ее войну. Каждое предприятие, поставляющее компоненты для российского оружия, для бронетехники, для ракетных систем, и также предприятие, поставляющее России горючее на войну. Это все втягивание Беларуси в войну. Украина этого не хочет, и мы предупредили фактическое руководство Беларуси, которое принимает соответствующие решения. В общем, только за январь. Май поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, а дизеля – втрое. К сожалению, это помогает России адаптироваться к давлению и не приближает мир. Должно быть наоборот. Мир должен приближаться, и Беларуси следует делать те вещи, о которых говорит ее фактическое руководство неофициальными каналами, чтобы мы в Украине действительно видели, что Беларусь действительно против этой войны. Отработали новые модернизированные дроны FP Firepoint. Теперь они могут достигать целей на дистанции 3000 километров. Благодарен инженерам Firepoint. Совершенно справедливые ответы на российские удары против нашего государства. План украинских дальнобойных санкций выполняется.
0: Тем временем, приближенные к силовикам Лукашенко каналы обещают наводить ракеты на Киев.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну и в заключение спортивная новость, что у нас вообще происходит. Чемпионат мира продолжается. Испания громит Саудовскую Аравию. Кабо-Верде вновь играет в ничью и сохраняет неплохие шансы на выход в плей-офф. Вот именно так. Что же было за последние несколько часов? Испания после ничьей с Кабо-Верде разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4-0. Свой первый гол на чемпионате мира забил 18-летний Ламин Ямаль. А еще два мяча и голевая передача у нападающего Микеля Ойразбаля. Кабо-Верде продолжает всех удивлять. Кабо-Верде, где она вообще находится? И вот она удивляет. На этот раз она добилась результативной ничьей. То есть 2-2 с Уругваем. Это довольно-таки недурно. Бельгия вновь не смогла победить. У нее 0-0 с Ираном. Новая Зеландия в матче с Египтом открыла счет на 15-й минуте. Но во втором тайме она пропустила 3 мяча. Победный гол на счету Мохаммеда Салаха. По голу также забили нападающие Зика и полузащитник Трезеги. Интересно, что у обоих футболистов это прозвище в честь бывших игроков сборных Бразилии и Франции соответственно. В группах G и H пока ничего не решено. Оба лидера Египта и Испании соответственно могут оступиться буквально в последнем туре и пропустить вперед своих конкурентов. Впрочем, даже при неудачном стечении обстоятельств эти сборные, скорее всего, все равно пройдут в плей-офф с третьего места. Но неплохие шансы выйти из группы сохраняет та же самая вот Кабо-Верде. В последнем туре эту сборную ждет матч Саудовской Аравии. Также отдельно взятый фан-факт. Ламин Ямаль не смог превзойти достижения российского футболиста Дмитрия Сычева. Многие болельщики уже привыкли, что едва ли не каждое результативное действие юного испанца приводит к рекорду. А фраза «Ямаль стал самым молодым игроком, который...» и так далее... пару лет назад стала мемом. Но на чемпионате мира 2026 года вот так называемая магия его возраста уже не работает. Свой первый матч на этом турнире Ямаль забил, когда ему было 18 лет и 343 дня. По этому показателю он на 14 дней обошел Месси, но занял лишь 8 место в списке самых молодых авторов голов. И уступил Дмитрию Сычеву, который забивал на чемпионате мира в 2002 году, когда ему было 18 лет и 231 день. То есть это вот так для сравнения. Лидирует же в этом рейтинге Пеле, впервые отличившийся на этом турнире в возрасте 17 лет и 239 дней. Сборная Бельгии продолжает неприятно удивлять. На чемпионате мира 2026 года у нее 2 ничьих. Причем в матче с Ираном бельгийцы вполне могли проиграть. Гол Мехди Тареми на 24-й минуте отменили из-за небольшого офсайда. Половину второго тайма бельгийцы играли в меньшинстве. Защитника Натана Нгоя удалили за фол последней надежды. Это все же на том же Тареме. Ну и в матче из-за проблем со здоровьем не принимал участие полузащитник Джереми Доку. В предыдущей игре с Египтом он провел на поле 85 минут. Ранее стало известно, что футболист хочет на время покинуть сборную, чтобы присутствовать при родах своего первого ребенка. И французская журналистка Франс Пьерон раскритиковала вот такое решение игрока, говорит, что это просто эгоизм какой-то, заявив, что чемпионат мира это важнее. Эти слова, конечно, вызвали скандал во всей Франции. И Даку поддержали другие журналисты и спортсмены, а Перрон после этого пришлось извиняться. И так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу, так что The Great Media Group в выпуске «Последних известий» была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентство France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC, World Service, Deutsche Welle, Медуза, Astra, Кровавая барышня, радиостанция «Свобода», радио «Свобода», форум «Дели». И в исключении о том, что у нас происходит с погодой за бортом, грозы накрыли Филадельфию, и дожди будут также и завтра, и столбики тронов понизятся даже до 70-72, так что будет прохладно во вторник. Ну, а потом опять солнышко вернется. И будет, как обычно, где-то 85-86. В Порт-де-Метро или в районе Большого Сета прям такой уж жаркой погоды не будет в ближайшие дни. В Порт-де-Метро, возможно, до 93, максимум 94. В районе Большого Сетла на 10 градусов будет меньше. Но в Портленде, в районе Большого Сетла, впереди будет дождливая погода, уже начиная с четверга. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

Я приглашаю вас подняться на ноги и искренне помолиться, поблагодарить Бога за Его Слово, которое мы сейчас будем читать вместе, слушать. И вы можете обратиться и сказать: «Дух Святой, говори в мое сердце, помоги мне слышать не просто ушами, но сердцем и откликаться». Господь, мы вместе молимся, мы стоим, Господь, склоняемся, осознавая, что Ты Бог, а мы Твое творение. Господь, благослови сегодня каждого, кто готов, кто, Господь, смиренно приходит к Тебе, открывая сердце, чтобы слышать, чтобы не просто слушать, но слышать. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, говори, Господь, взращивай, учи нас, Господь, поднимай, утешай и вдохновляй. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Приветствую всех, дорогие друзья. Тема моей проповеди сегодня называется «Плод Божьего присутствия». Мы продолжаем серию проповедей, которая о Божьем присутствии. Это уже сегодня третья, заключительная часть. Вы можете прослушать предыдущие серии на нашем YouTube-канале. Я сделаю краткий обзор. Мы с вами говорили о проявлении Божьего присутствия и говорили о гранях Божьего присутствия, то есть как Бог проявляется в разных измерениях. Три пункта у вас на экране. Первое – Бог, Он вездесущ. Второе – Бог обитает в верующих. Третье – Он иногда являет свое присутствие видимо, сверхъестественно, ощутимо. И во всех этих формах Бог проявляется. Иногда мы ощущаем, иногда нет, но Бог всегда и Он везде. Как еще проявляется Его присутствие? Мы с вами рассуждали о том, что есть наша интерпретация, есть наши какие-то ожидания. Например, у каждого есть свои ожидания, как оно должно, это Божье присутствие или Дух Святой, как мы называем, как оно должно действовать, как оно должно проявляться. И часто это основано на нашем опыте, на нашем иногда субъективном понимании. Кто-то связывает Божье присутствие или действие Духа Святого с эмоциями. Кто-то это связывает с громкой общей молитвой. Кто-то связывает это с сверхъестественными действиями Бога. Кто-то с откровением, кто-то с внутренним переживанием мира, радости, наполнения. И все варианты, они возможны. Иногда это Божье присутствие или наше ожидание, оно привязано к нашей церковной традиции, к стилю служения. Испытывая Божье присутствие, у нас часто есть предпочтение, в какой форме нам нравится это проявление. Например, некоторые христиане предпочитают более такое видимое, громкое, мощное, сверхъестественное действие Божье. Другая группа христиан предпочитает такое тихое, благоговейное, такое внутреннее переживание Бога. И это... Нет, мы еще не там. Это нормально иметь предпочтение в церквях, иметь предпочтение какой-то форме. Потому что вот почему в церквях есть разные, существуют разные формы, стили служения. Вот почему люди выбирают церковь по их сердцу. При этом, несмотря на то, что у нас есть предпочтение, Бог, важно понимать, не всегда действует и входит в наши рамки, в наши ожидания и в наши понимания. Бог не всегда будет вписываться в наши предпочтения, хотя это нормально их иметь. И вот таблица, которую вы сейчас увидите на экране, она делает итог наших рассуждений, как Божье присутствие проявляется по-разному. И вот здесь вот важно видеть, это вот основано на текстах Писания, когда мы берем полное Писание, все стороны Писания, и мы видим, что иногда Бог действует очень явно, очень мощно, сверхъестественно, видимо. А иногда тот же Бог, который проявляется в огне, написано «в огне Господь», а в другом тексте написано «и не в огне Господь». Иногда написано «Бог как движущийся ветер», а в другом тексте Писания написано «не в ветре Господь». И это этот же Бог, который проявляет себя по-разному.
Но если мы привязаны только к одной форме, к одному стилю, мы иногда можем однобоко смотреть на эти вещи, иногда пропустить Божье действие или Его присутствие. Иногда Он действует сверхъестественно, а иногда мы с вами читали тексты Писания, где Божье присутствие явлено, но кажется, хочу подчеркивать, кажется, что ничего такого явного, видимого, сверхъестественного не происходит, но и там Бог есть. Написано, проходя долиною смертной тени, ты со мной. И там, в долине, твоей долине, и там Он с тобой. Иногда Бог действует для всех одинаково, это ощутимо, это видимо, но иногда Бог действует индивидуально. И в прошлой, второй серии мы с вами смотрели примеры в Писании, где иногда кажется, одна группа людей, все одинаково слышат, одинаково кажется все, но по-разному воспринимают. Иногда Бог индивидуально в некоторые сердца вкладывает. И вот здесь, друзья, важно понимать, что в любом собрании так же происходит. И сегодня мы видим опыт вот этого обзора этих текстов Писания. И вот цитата или вывод на экране. «Нельзя определять Божью близость только потому, что я чувствую. Потому что во время кризиса чувства, эмоции не помогут. Только вера в Бога поможет человеку устоять». Я понимаю, что иногда это растягивает наше мышление, но одновременно и утешает. Потому что даже если мы не чувствуем, или кажется, Бог, где ты, почему ты не отвечаешь, и там тоже Бог. Когда мы ожидаем от Бога какого-то чуда и просим помощи, там, где люди бессильны, во-первых, слава Богу за то, что Бог может и сегодня делать и дает нам больше, чем мы заслужили. Но важно помнить принцип, который следующий у вас на экране. Бог делает чудеса и сегодня, и мы в это верим. И вера важна для получения исцеления, например. Но Божья суверенная воля выше нашей веры. И вот это, друзья, истина. Она делает христиан непоколебимыми. Непоколебимыми, когда мы понимаем, что Божья суверенная воля, она выше. Тогда это хранит нас от разочарования, от каких-то вот, возможно, непониманий. Нам не всегда понятно все, что делает Бог на земле. Но я напоминаю много раз, и хочется это всегда христианам нам и себе усвоить, что главный смысл христианства – это вечная жизнь. Христос пришел на землю, главное – это спасение души. Все, что на земле, эти временные страдания, проблемы, это все временно. Смысл христианской жизни, почему христиане умирали за веру? Потому что не верили в вечность. Не потому что, если бы все было ради земных вещей, какой смысл? Но когда человек движим вечностью, движим, повторяю, вечностью, то его земная жизнь проходит по-другому. Хоть он может быть в тех же обстоятельствах, но он реагирует на эти обстоятельства и вызовы по-другому. Вот почему важно это понимать. Во второй части мы с вами говорили, что значит ищите лица Его, что значит искать Его присутствие. И тоже два пункта у вас на экране. Первое – это значит строить личные отношения с Ним. Что значит на практике строить личные отношения с Богом? Это уединенное время с Богом. Это когда человек лично закрывается и читает Слово Божье, Библию, молится, проводит время с Богом. Псалом 104 написано, Писание призывает «Ищите лица Его всегда». То есть человек должен всегда мысленно подразумевать, иметь в виду Бога везде, чтобы он ни говорил, как бы он ни решал, ни отвечал, даже если его никто не видит, всегда ищите его лица. Почему лица? Когда мы говорим о присутствии, то можно знать и видеть чье-то присутствие в толпе, в комнате, оно может быть видимо, но есть другая грань общения – это лицом к лицу.
Это другой уровень близости, другой уровень отношения, глубокий личный разговор. Вот к чему призывает Бог людей. Вы знали, что в Писании написано, одна из причин, почему Бог создал людей. Есть варианты ответов? Почему Бог создал людей? Вы найдете в Писании, в Деянии написано, ибо Бог создал людей, дабы они искали Бога. Воу! Вот это для кого-то новость. Бог создал человечество, чтобы люди искали Бога, искали общения. Зачем искали? Зачем? Искали близости, искали отношений. Вот почему написано «ищите лица». Личного отношения, личной связи, личного понимания, познания Бога. И Давид пишет, «От ранней зари ищу тебя, тебя жаждет душа моя». Следующий слайд. Вот почему, друзья, он пишет о регулярности общения, начиная день с молитвы. И еще очень важно, близость с Богом невозможна без жажды. Тебя жаждет душа моя. Если человек так, промежду прочим, Бога имеет, промежду прочим, Бог, решая мои там проблемы, как Дед Мороз, близость с Богом невозможна без жажды. Жаждет душа моя. И Иисус, Он является примером этих личных отношений с Небесным Отцом, и Он дает нам пример. Это слова Христа. Ты же, когда зайдешь в комнату, когда молишься, войди в комнату твою, затвори, следующий слайд, затвори дверь твою, помолись Отцу твоему. Матфея 6:6. Вот почему, друзья, здесь важно увидеть, что комната твоя, время твое и выбор твой. А Иисус ожидает вот этого личного общения. И когда мы говорим об отношениях с Богом, о проявлении Его присутствия, важно помнить еще один принцип. Этот принцип вот в пункте «Б» – нельзя ограничивать Его присутствие одним днем или местом. Что имеется в виду? Когда мы говорим, что в церкви, например, рассуждаем по мнению кого-то, в церкви сегодня, в собрании Дух Святой не действовал, или мало действовал, или молитвы не было, или мало благодати, мало Его присутствия, это может, скажем, нам так казаться, потому что мы сравниваем с чем-то, потому что мы переживали глубже, больше. С одной стороны, это хорошо, когда человек жаждет большего, когда человек ищет, когда человек хочет идти глубже, когда он пережил Бога на определенном уровне, и он уже не удовлетворен чем-то меньшим. Это хороший поиск. При этом важно помнить, что когда мы так рассуждаем, что, во-первых, наше понимание Дух Святой действовал, интерпретируется только видным явлением и ограничено тем, что нам известно. То есть то, что я почувствовал, то, что я увидел, то, что я понял. Во-вторых, мы иногда неосознанно ограничиваем Духа Святого, подразумевая или ожидая, что Он должен особо проявляться или ощущаться только на общих собраниях, особенно в воскресенье. А теперь давайте задумаемся вместе. Но мы почему-то не так ожидаем этого Божьего присутствия или Его проявления в личных отношениях, когда мы с Ним общаемся индивидуально. И когда что-то в жизни человека идет не так, как ожидалось, то людям свойственно искать виноватого. Если нет помазания или присутствия Божьего, то кто-то же должен быть виноват. Пастор, певцы, музыканты, проповедник. Ну кто-то же должен. Но интересно, следите за мыслью. Но в личных отношениях с Богом, внимание, в тайной комнате,
с понедельника по пятницу, если христианин не переживает чего-то такого особого, не имеет вот этих особых ощущений, той благодати, о которой он говорит, нету этих видимых признаков действия Духа Святого, таких видимых. Человек помолился, утром почитал Библию и пошел на работу. И вот если так это происходит в большинстве случаев в вашей жизни, тогда есть два варианта. Либо обвинить Бога, что как бы мало благодати, мало каких-то переживаний, мало каких-то действий. Либо обвинить себя. Здесь же я сам с Богом, сам на сам. Уже как бы некого винить, что как будто бы чего-то не происходит. Что нам тяжело обвинить, что я, может быть, не духовный, может быть, в моей жизни есть идолы, может быть, суета, просто этим живу, может быть, еще чего-то. Но, кажется, Бога обвинять неудобно, а себя как-то неестественно. И вот так вот мы идем по жизни, думаем, да нормально, нормально. Но когда мы попадаем в общество, и там что-то не так, как мы ожидали, вот там, друзья, проявляется вот это наше иногда негодование, и мы не знаем, кого же обвинить, почему-то чего-то кого-то не хватает. Но, друзья, у меня есть хорошая новость. В церкви некоторые бывают только один раз в неделю, некоторые через неделю, кто-то чаще. А дома ты можешь искать его лица и переживать его присутствие регулярно. Регулярно. И там мы, возможно, не всегда переживаем то, чего ожидаем или то, чего хотелось бы. Но мы знаем, что Бог всегда со мной. Но иногда Он проявляется. Поэтому, дорогие христиане, какой церкви вы бы не принадлежали, все, что тебе недостает духовно, ищи в тайной комнате. Важно помнить, что церкви несовершенные, люди несовершенные, кто руководит церковью несовершенной, и ты несовершенный, но с Богом ты можешь все, что тебе не хватает, искать лично, идти глубже, копать эти колодцы, искать этих личных отношений, потому что они всегда выше общих, потому что в общем собрании люди встают иногда за компанию. Если надо петь, то мне надо стоять. Если все молятся, то мне надо встать. Но это не значит, что это желание сердца. Это не значит, что человек этим живет. Вот почему Иисус не говорит, если молишься, то зайди в свою комнату. А Иисус говорит, когда молишься, то есть ожидается, естественно, тогда зайди в твою комнату, это на кухню, в гараж, в машину, в парк, вот там проводи время с Господом. Сегодня мы поговорим с вами о плоде. Третья часть – плод Божьего присутствия. И три пункта у вас на экране. Очень важно это увидеть с перспективы Писания. Что когда Божье присутствие или Дух Святой действует, то это приносит плод. Какой? Три ярких пункта. Первое – осознание своего состояния. Второе – внутреннее преображение. И третье – это желание исполнять Его волю. И мы увидим подтверждение этому в Писании. Работа Духа Святого или действие, Его присутствие всегда производит результат или по-другому пользу. Это особое действие, когда Божье Слово с помощью Духа Святого имеет воздействие на разум человека, на сердце человека. Это может произойти во время слушания проповеди, чтения Библии, молитвы, прославления, общего собрания, каком-то чуде, в каком-то вот особой встрече с Богом. И возможно иметь и хорошее переживание на собрании, когда собираются вместе, люди поют, прославляют, иногда нас переполняют эти позитивные эмоции, это приятно. Но важно, чтобы они приносили плод.
если это просто вот какие-то переживания, но они не несут результата, то я хочу, чтобы мы увидели в Писании, что все, что делает Бог, если за этим стоит Бог, Бог не делает ничего просто так. У Него есть цель, и Он производит плод. Почему плод? Плод, потому что это иногда не сразу, иногда не резко, иногда не завтра человек меняется. Это процесс. Есть моменты, когда человек мгновенно получает какую-то свободу, а есть в большинстве случаев это процесс. Поэтому, друзья, посмотрим примеры в Писании, какой результат приносит его присутствие. Итак, идем по пунктам. Первое – это осознание своего состояния. Итак, читаем с вами Исаия 6 глава. Контекст: Исаия находится в Божьем присутствии и описывает свои переживания. И вот он говорит: «Горе мне!» – восклицательный знак. Такое эмоциональное восклицание. «Погибь я!» То есть он чувствует себя очень жалким. «Ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели Господа Саваофа». То есть он попал в это присутствие Божье, в это особое переживание, и его первая реакция: «Я нечист, у меня проблема с языком». Хотя возможно, что ему об этом другие говорили. Возможно, ему жена об этом говорила. Но когда ту же самую мысль повторяет Дух Святой, приходит прозрение. Одинаковая информация. 100 раз слышал, но приходит прозрение, осознание своего состояния в Божьем присутствии. Это не просто лекция, это не просто информация, это вот влияние Духа Святого на внутренность человека. Проблема существовала и раньше, но плод его присутствия приходит вот к этому глубокому осознанию в сердце. Что значит нечистые уста практически? Это сквернословие, это маты. Это пустые или пошлые слова. Это сплетни, грубость, обзывание, унижение. Это вот интерпретация, что подобно могло, может быть сегодня в каждом из нас. И, конечно, важно спросить у себя, как у меня с моими устами. Кто-то, например, любит, кто-то печет блины, кто-то там срывает фиги, кто-то еще какие-то слова употребляет. Я помню, как один человек мне сказал: «Пастор, это же не грех, это же не мат». Я думаю, ну, в принципе, да, как бы, может быть и так. Но когда идет процесс духовной зрелости, обязательно происходит очищение на уровне уст тоже. Оно просто само собой отпадает. Уже человек не спорит, так это в какую категорию входит. Человек просто само по себе, оно отпадает, он перестает. Это вот этот процесс очищения. Поэтому, друзья, каждый спросите себя, как у меня с моими устами. Может быть, я не говорю плохих слов, но если я сплетничаю, если я постоянно кого-то непроверенную информацию передаю, или кого-то осуждаю, или я живу в ропоте, или еще что-то, это же все связано с этим же органом язык. Язык. И оно все из сердца исходит. Написано: от избытка сердца говорят уста. Люди говорят: меня достали, меня достали. Да, но если в сердце собачка живет в этой будочке, то она же обязательно гавкнет. Если ты будочку начнешь колотить, шатать, она будет гавкать. А если там не живет, то там ты ее колоти, переворачивай, сжигай, обливай водой, там ничего не выскакивает. Вот почему важно это для себя понимать. Еще один пример, как приходит осознание в Божьем присутствии, это Луки 5 глава с 8 по 9 стих. Написано, что Петр припал к коленям Иисуса и говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». И ужас объял всех, бывших в лодке, потому что они поймали большое количество рыб. Контекст истории: Иисус сделал величайшее чудо, большой улов рыбы, и Петр не просто удивился или порадовался, а Божье присутствие, вот Христос пришел, производит внутри
какое-то определенное действие. Интересно, заметьте, Иисус ничего о грехе не говорил, к покаянию не призывал. Но Божье действие, Божья близость, Христос рядом, и приходит осознание моего состояния. Как бы человек ни думал, включая меня, за себя, что я нормальный, я духовный, я христианин, я порядочный, близость с Богом всегда показывает мертвые зоны. Blind spots, вот это как в машине, мертвые зоны в зеркале, всегда нам показывает. Вот почему, когда мы говорим о Божьем присутствии, мечтаем о нем, разговариваем, просим, Господи, приди, яви, важно иметь правильные ожидания. Если он явится, то мы что-то о себе узнаем. И человек начинает видеть себя. Это яркий плод его действия. Я думаю, вы слышали некоторые свидетельства, когда люди говорят, вот я, не знаю, там какой-то был конфликт, или в браке, или где-то, и человек просто вот спустя годы говорит, я понял. Ему 2 года уже об этом говорили, а он не понимал, а тут он понял. Вот это вот, друзья, явный признак, когда вот написано Писание, оно живо, действенно проникает до разделения души, духа, суставов и мозгов. Так написано. Куда ни врачи, ни супруги, никто не может проникнуть. Но туда проникает Писание. Поэтому, друзья, для нас это хорошая новость. И то же самое происходит и сегодня, когда иногда внутренний голос Духа Святого, библейским языком работа Духа Святого внутри человека, она обличает человека, приводит в сознание, в трезвость. Иоанна 16:8 написано, что Дух Святой придет и обличит мир во грехе и правде и суде. Дух Святой, одна из миссий Духа Святого, одна из, это обличать. Он обличает неверующих людей, которые отвергают Бога, и Он же обличает и верующих людей в их неправильных поступках жизни, пока мы здесь на земле. Второй плод Божьего присутствия – это внутреннее преображение. Первое – Божье действие дает осознание своего состояния. Второе – внутреннее преображение. Давайте посмотрим на подтверждение в Писании. 1 Коринфянам 12 глава написано. Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. Действия различны, а Бог один и тот же. Внимание, действия различны. Действия или проявления Духа Святого различны в разной форме, в разном стиле, не всегда оно входит в наши рамки. Так написано в Писании. Различны, а Бог один и тот же. И дальше, очень важный вывод. Но каждому дается действие или проявление Духа на пользу. Вот здесь, друзья, ключевой момент. Что все, что делает Бог, это обязательно с пользой, не просто так. Не просто ради там массовки, тусовки каких-то там. Это все с пользой. С пользой для человека. Имеется в виду, друзья, наши внутренние перемены, то, что и ведет к плоду, к результату. Поэтому, друзья, важно видеть это, что духовные дары в церкви разные для созидания церкви, и Бог действует по-разному. Вы знаете, что польза в том, что когда в человеке происходит внутреннее преображение, это происходит изменение во взглядах, в целях, в примирении в отношениях, изменение в характере, и все это внутреннее преображение. Вернемся к примеру Исаии в Божьем присутствии, где он осознал свое состояние, и дальше, это снова Исаия 6 глава, Бог как отвечает, когда написано, «Вот я коснулся уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». То есть после признания и покаяния
Исаии своего состояния, ведь он сам

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Гонишь. Павел, контекст, он гнал церковь, он притеснял христиан, он издевался, он был жестоким человеком. Но после явления Божьего присутствия, сверхъестественным образом, в его жизни происходит полная трансформация после вот этой встречи. После вот этой встречи полная трансформация в жизни. Настолько она была радикальная, что даже ученики боялись, ученики Христа боялись этого Павла, Савла его раньше называли, потому что он настолько был ужасно другим, жестоким, против, и вдруг он стал своим. Вот как радикально может происходить перемены в жизни человека в Божьем присутствии. Вот как это ценно, друзья, вот как ценно именно вот эта встреча. Встреча с Христом личная. И такие встречи, друзья, они возможны и сегодня. Иногда это явно мощно, иногда это работа в сердце. Но я хочу призвать христиан, не останавливайтесь на одной встрече. Только встреча со Христом – это начало. Но христианская жизнь – это ученичество. Это духовные дисциплины, это постоянство, это пребывание в Слове, это духовный рост, это процесс. 2 Коринфянам 3 написано, что мы все видим себя как в зеркале. И написано, что мы изменяемся, становясь все больше похожими на Него. Внимание, мы еще не изменились, мы еще не совершенны. Но написано, мы в процессе, благодаря Его славе. Там вот это слово написано, слава Господня. Кажется, что это за слава? Это вот как раз Божье присутствие, оно отражает, являет вот эту славу. И вот это действие имеет действие на нас. И вот написано, мы изменяемся, мы в процессе, мы становимся похожими на Него, то есть это преображение происходит благодаря работе Духа Святого в сердце человека. Давайте скажем слава Богу за это. В каком бы мы состоянии ни были, у нас есть надежда. Если мы готовы прислушиваться к этому слову, искать его лица, и мы можем тоже это переживать. И третий пункт, плод Духа, плод действия Божьего – это желание исполнять Его волю. Вот, друзья, посмотрите на эти все три пункта и спросите себя, когда я мечтаю или ищу Божьего присутствия, что честно я ожидаю? Вот каждый, спросите себя, возьмите пару секунд. Вот я желаю, ищу, не знаю, вот жажду Божьего присутствия, что я ожидаю? И вот эти все три пункта на экране, они все подтверждены Писанием. И вопрос теперь честный, а я именно этого ожидаю? А я это имел в виду? Давайте посмотрим несколько примеров. В Писании Исаии 6:5, когда 8 стих, извиняюсь, Исаии 6:8, написано, когда Исаия пережил вот эту встречу, Божье присутствие, услышал голос Господа, говорящий, кого мне послать, знак вопроса. И Исаия отвечает, вот я, пошли меня. То есть результат его присутствия очень конкретно подтверждается Писанием. Это желание исполнять его волю. Когда человек переживает Божью близость, это не просто формальное христианство, это не просто такая рутина, это что-то глубже. Человек, вот то, что он раньше не думал, не совсем так до конца понимал, не совсем этого искал, приходит осознание: я, Господь, готов выполнять Твою миссию. Вот я, пошли меня. Хотя здесь не написано детали, кого, какую миссию, с кем, когда, а уже готовность, она уже есть. Эта готовность – это плод Божьего присутствия. Для Бога, друзья, очень важно наше согласие –

0: не наши способности и опыт. Часто христиане рассуждают: ну, я не такой там талантливый, не такой там оратор, не надо всем быть на сцене. Для Бога же важна готовность сердца, где бы ты ни был. Способности, если помните Моисея, да, он по способностям не подходил. Он пытался Богу объяснить, как будто Бог не знал, а тут Моисей раз таки Богу разложил. Бог, ну я же тут, у меня и того нету, и опыта нету, я косноязычный. Бог, наверное, слушал, Моисей, ну спасибо, что ты меня известил. И он, готовность, все, что нужно, готовность, от тебя просто готовность. Say, Lord, I'm available. Вот это, друзья, то, что происходит в Божьем присутствии. Большинство верующих, вот кто со стажем верующий, мы все где-то подсознательно понимаем, да, Божья воля – это хорошо, правильно говорит проповедник, и Божья воля, мы не против, но у нас у всех глубоко, глубоко, глубоко в сердце своя адженда, свои цели, свои планы, свои там проектики, и Бог рядом. И это все нормально, только нужно сделать наоборот. Бог в центре, Бог – смысл жизни, а рядом земные потребности, нужды, работы, проекты, заботы и все остальное. Поиск Его воли и готовность ее исполнять. Друзья, возможно ли, как вы думаете, что когда мы не готовы к таким переменам, не готовы к исполнению Его воли, внимание, то Его присутствие либо не проявляется, либо то, что мы называем Его присутствием, не приносит плода в жизни. Это глубокий вопрос. Возможно ли, Бог же сердцевидец, мы ожидаем, вроде бы говорим, Божье присутствие нам надо, важно. Но если мы не готовы ни волю Его исполнять, ни на внутренние перемены, ни свое состояние осознать, а нам оно как бы надо так, как бы, ну, надо, то Бог, естественно, и реагирует. Смотрите, еще один мощный пример – Деяние 9.5, когда Павел встречается с Христом по дороге в Дамаск, он в трепете и в ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Обратите внимание на слово «делать». Вот она реакция на близость, реакция на встречу, реакция на Божье присутствие. «Что повелишь мне делать?» Не кажется ли вам, что иногда христианам со стажем хочется вот этой близости, хочется вот этих переживаний, таких, которые нас где-то успокаивают, нас как-то удовлетворяют, нам хорошо, такое временное облегчение. Но вопрос насчет, что повелишь мне делать, я знаю, что делать, я и сам знаю. И когда мы разбираем это Божье присутствие, мы в Писании открываем такие вещи, если быть честным, на которые мы не готовы. Ну, конечно же, нельзя говорить за всех. Я уверен, что и в этом собрании есть люди, которые и жаждут, и ищут, и готовы. Каждый проверьте себя. И здесь, друзья, это снова плод, это снова результат на Божье присутствие, вот это действие, которое не просто так, не просто ради хороших переживаний, это имеет плод. Вот это важно увидеть. Смотрите, Деяние 4.31 написано: «По молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого». Мощное Божье действие, проявление, видимо. «Исполнились все Духа Святого». И пошли домой. Нет. Пошли домой, но написано и с дерзновением, со смелостью. Говорили Слово Божье в Walmart, в Таргете, на работе, в бизнесе, в машине, на Инстаграме, везде. Воу, вот что имеется в виду. Или просто так себя раз и пошел, спрятался, и живем своей жизнью. Вот он плод. Исход 3:4, когда Моисей встречается с Богом, и написано, возвал Бог к Моисею из среды куста. Горящий куст, который не сгорает. Чудо, которое привлекло внимание Моисея. Моисей приходит и получает миссию. Я, друзья, думаю, что горящий куст, явление Божьей славы, это должно произойти в жизни каждого христианина. Каждый должен встретиться, иметь эту встречу вот в таком примерно вот образе, как куста горящего, когда человек слышит, откликается на миссию Христа. Это не значит игнорировать земные потребности, это значит искать, как я могу быть полезным в Его Царстве. Иоанна 15:5, еще один мощный пример вот этой связи, вот этого Божьего присутствия в жизни человека, который приносит плод. Христос говорит, я лоза, вы ветви. Иоанна 15:5, кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода. Внимание, не чуть-чуть, не иногда, приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Без меня не можете делать ничего, не имеется в виду ничего, потому что мы много можем делать без Бога. И мы многое делаем. В этом вся и беда. Но без меня не можете делать ничего, имеется в виду плода доброго, внутренних перемен, без меня не можете. Как бы ты ни надувался, ни напрягался, как бы ты не можешь сам себя поднять за штаны, измениться, изменить свой характер, мышление, не можешь выбить из себя, знаете, что бывает. Вот не можешь. Вот только вот эта связь Христа, лозы и ветви, постоянная связь, это преобраз, когда человек вот с женой на связи, он не всегда с ней рядом круглосуточно. Он отключается, едет на работу, в командировку, но он мысленно всегда помнит, что там же есть жена, есть там дети, есть вот эта связь, всегда думает, о них переживает, их любит, за них заботится. Вот точно так же и с Богом. Это не значит круглосуточно стоять на коленях, но это значит иметь Бога в разуме. Это значит всегда, чем бы мы ни занимались, всегда понимать, что я христианин не только в воскресенье, не только в храме, не только один раз в неделю. Это моя сущность, когда меня никто не видит, я постоянно с Ним на связи. Он лоза, я веточка. И вот эта связь, вот эта близость обязательно приносит плод. Связь приносит плод. А если ее нет? А если номинальное христианство? А если нестабильно? А если так вот, как ветер подул? А если как тревога, так и к Богу? То, конечно же, о каких плодах может идти речь? Это только приносит разочарование другим людям, которые видят, вот он христианин, он верующий, а он же обманщик, он же лицемер, он же там... Да, вот он, без плода, просто номинальный. Как, друзья, важно видеть, что в нашей жизни производит плод. Это личные отношения с Богом. В заключение хотелось бы спросить вопрос, а кто же может туда войти, в это Божье присутствие? Бог иногда по благодати, по своей милости являет свое присутствие даже людям, которые еще его или грешные, или далеко. Но в такой нормальной, так скажем, обстановке, другая сторона медали, Божье присутствие туда невозможно, вот я сейчас говорю за общество такое, возможно, христианское, невозможно туда войти с нашими грехами. Этого стиха нету на экране. 59 глава Исаии, 2 стих написано, внимание, «Беззаконие ваши произвели, что? Разделение между вами и Богом». Дела. Беззаконные, грешные дела производят разделение. И дальше, внимание, «Грехи отвращают лицо Его от вас». Помните, мы читали «Ищите лица Его». Но если в жизни есть вот эти тайные с которыми уже все сжились, привыкли, отвращает лицо его. Видите, какая связь? То есть вот этой близости, этих личных отношений, это становится барьером. И заканчивается этот стих, посмотрите его дома, Исаия 59:2. Заканчивается, чтобы не слышать вас. Какие сильные и страшные слова. А корень проблемы, можно, кажется, молиться и кого-то там обвинять, и корень проблемы – это присутствие греха в жизни. Бог скрывает лицо, и потеряна близость, отношения нарушены. Псалом 14. Господь, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может жить на святой горе Твоей? Это преобраз Божьего присутствия. И дальше внимание. Тот, чей путь безупречен, кто поступает праведно, кто от чистого сердца говорит истину, языком своим не клевещет, можно добавить, не сплетничает, не делает ближнему зла, не отвечает злом за зло, но почитает боящихся Господа, кто клятву хранит, по-другому, кто сдерживает свое слово или обещание, пусть даже себе во вред, и кто против невинного не берет взяток, поступающий так никогда не преткнется. Вот он рецепт непоколебимой христианской жизни. Туда невозможно попасть вот с нашими обидами, раздражениями, завистью, другими грехами, которые огорчают. Написано, не оскорбляйте Духа Святого. Поэтому, друзья, главный ужас, который ожидает человечество в конце света, это навсегда отделение от Бога и от Его присутствия. Именно это по-другому называется ад. Я вам прочитаю сейчас очень интересный стих, 2 Фессалоникийцам, 1 глава с 8 стиха. Написано: «В пламени огня, чтобы наказать всех тех, кто не познал Бога, отверг Бога, остался непослушным. Они будут наказаны вечной погибелью». И вот, друзья, внимание, в чем же наказание? Они навсегда будут отделены от Господа. Навсегда отделены от Его присутствия, от Его славы, от Его лица. Вот это, друзья, выбор, который сегодня имеет все человечество. Христос доказал свою любовь к людям, умер на кресте, отдал жизнь, дает прощение грехов даром, если ты веришь. Но если человек отвергает Бога, то Писание говорит о вечном суде, об аде, об вечной разлуке с Богом. Поэтому, друзья, для тех, кто в смирении ищет, хочу вас ободрить. Исаия 57, 15 написано. Бог говорит: «Я живу на высоте и во святилище». Смотрите, где Бог одновременно обитает. Написано: «И на высоте». То есть и в небе, и во вселенной, и во святилище, то есть и в храме, и в церкви. И, внимание, и также с сокрушенными и смиренными духом. С целью, чтобы оживлять их. Дух смиренных оживлять сердца сокрушенных. Сокрушенный дух в английском переводе или в оригинальном тексте говорит сердце, которое легко кается, легко признает, легко поддается. Божьему воздействию. Бога притягивает смирение, сокрушение сердца, чтобы оживлять и поднимать, и утешать. Друзья, перед нашей молитвой хочу вам еще раз показать, какая ценность в Божьем присутствии. Псалом 15 написано: «Ты укажешь мне путь жизни». И дальше, внимание, «полнота радости пред лицом Твоим». Блаженство в деснице Твоей вовек. Вот эти три пункта на экране – плод Божьего присутствия. Если мы готовы идти этим путем, если ты готов искать Его лица, если ты имел разное представление сегодня на основании Писания, давайте снова увидим, что плод Божьего присутствия – это первое, это осознание своего состояния. Второе – это внутреннее преображение. И третье – это желание исполнять Его волю. Если ты готов, то выбор за тобой. Откликайся и действуй. Это личное отношение с Богом, это жизненно необходимо для каждого христианина, для духовного формирования и роста. Вот что несет нам эту связь и плод. Аминь. Давайте мы встанем для молитвы. Я хотел бы пригласить, если в этом зале есть люди, которые хотели бы отдать свою жизнь Иисусу Христу сегодня. Возможно, вы никогда еще это не делали, вы не признавали себя грешным, но вы сегодня осознаете, что Бог отдал Сына Своего Христа на смерть, на кресте ради нас. И если вы готовы признать Его Господом, Спасителем, прийти к Нему в покаянии, выйдите сюда прямо к сцене, за вас здесь...
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами Алекс, представитель Департамента труда и промышленности. Здравствуйте, Алекс! Мы рады, что вы снова с нами в эфире. Алекс работает риск-менеджером в отделе охраны труда и здоровья. Мы пригласили Алекса для того, чтобы поговорить об услугах, которые представляет отдел для русскоязычного населения штата.
2: Благодарю вас за приглашение. Большое спасибо.
1: Алекс, для слушателей, которые еще не знают, расскажите, чем занимается Департамент труда и промышленности?
2: Департамент труда и промышленности – это агентство штата, которая обеспечивает безопасность труда и равенство прав работников в нашем штате, независимо от языка, на котором они говорят. Мы помогаем работникам разобраться в трудовом законодательстве, обеспечиваем соблюдение законов о минимальной заработной плате, о возмещении ущерба, охране труда, регистрации строительных подрядчиков и по многим другим вопросам. В отделе охраны труда и здоровья наша главная цель – это предотвращение несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. Наша роль – обеспечивать безопасные и здоровые условия труда для работников. Мы являемся частью федеральной ОУСА, Управления по охране труда, часть Министерства труда США.
1: Какие услуги предоставляются публике?
2: В нашем отделе я работаю в программе консультаций. Эта программа помогает работодателям развивать, осуществлять и поддерживать эффективные программы безопасности. Мы обеспечиваем руководство и стремимся поддерживать самостоятельность работодателей в предотвращении несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. В нашей программе существует 4 дисциплины. Консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям определять опасности на рабочих местах и контролировать их. И также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев, используемые работодателем. Дисциплины являются безопасность и промышленная гигиена. И консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям находить опасности на рабочих местах и контролировать их. Также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев работодателя. Управление рисками – это моя дисциплина. Риск-менеджеры сосредоточиваются на активном предотвращении несчастных случаев и на эффективных методах работы с заявлениями на компенсацию. Используя анализ данных, риск-менеджеры обеспечивают работодателей важной информацией и помогают им в организации наиболее безопасной рабочей среды. также в экономии финансов за счет более низких страховых выплат. И у нас тоже есть эргономисты. Наши эргономисты помогают работодателям адаптировать работников к рабочему месту и сделать его благоприятным, удобным и безопасным для организма.
1: Спасибо большое, Алекс. Судя по всему, работы у вас очень много. Ну, а сколько стоят ваши услуги?
2: Все наши услуги бесплатны для работодателей, оплачивающих страхование своих работников.
1: А каким образом работодатель может запросить эти услуги?
2: Наши услуги можно получить, просто позвонив в ближайший к вам офис Департамента труда и промышленности. И, конечно, можно также посетить ближайший офис и поговорить с представителем нашего отдела обслуживания клиентов. Также можно получить наши услуги онлайн на нашем публичном сайте. И если можно, я бы хотел тоже дать мой телефонный номер, чтобы можно было позвонить и мне тоже.
1: Конечно. Номер телефона скажете в конце программы. И я бы еще хотел уточнить, доступны ли эти услуги на русском языке?
2: Да, они доступны. Наши услуги доступны и на русском языке. Мы используем телефонную связь русскоязычных работников, таких как я, и переводчиков в случае необходимости. И мы также переводим документы на русский язык, если это необходимо. Это берет время, но мы это тоже делаем.
1: Спасибо большое, Алекс, за такую подробную информацию. И расскажите, пожалуйста, куда могут позвонить в случае, если нужно будет обратиться к вашим услугам.
2: Мой телефонный номер – это 360-899-6335. И даже если я не являюсь самым правильным человеком, я буду рад помочь и понять, кто правильный человек, с которым нужно разговаривать. Так что можно позвонить мне, можно пойти в ближайший офис, как я сказал, можно посетить наш публичный сайт онлайн. Есть много путей получить нашу помощь.
1: Спасибо большое, Алекс. Итак, дорогие радиослушатели, если вам нужна будет более подробная информация, вы можете позвонить Алексу на прямой телефон 360-899-6335. Всего доброго, до свидания.
2: Большое спасибо вашей радиостанции и вам за то, что вы уделяете внимание этой важной теме.
3: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: NBC News Radio. I'm Rob Martier. President Trump says the Iran negotiations are working out very well. Speaking from the Oval Office on Monday, Trump said the U.S. is negotiating a fair and reasonable deal. Vice President J.D. Vance earlier left Switzerland, where initial talks with Iran are taking place.
5: We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country.
4: Vance told reporters the talks set a good foundation for future discussions about a number of issues, including opening the Strait of Hormuz and curbing Iran's nuclear ambitions. President Trump will be touting the U.S. economy in Pennsylvania on Tuesday. Trump will be traveling to just outside Allentown to speak at the Mack Trucks facility, one of the state's major manufacturing plants. The facility just received a $47 million contract to construct dozens of heavy-duty dump trucks for the military. California is changing the way you shop at grocery stores.
6: Starting July 1st, stores in California will no longer be allowed to use a sell-by date on food products. Stores will now have two options. The first is the best if used by date, which will tell shoppers when it's best to consume the product before it passes its flavor profile. And the second is the used by date, which gives a date to consume the product before you should throw it away. Lawmakers say the new labels will help Californians from wasting foods because they don't understand the current sell-by dates. I'm Jason Campadonia.
4: A report says a ransom note sent to the media claimed Nancy Guthrie died after her abduction on February 1st. ABC News reports that one of the two notes sent to a Tucson TV station said she had died shortly after she was taken and was buried in nature. Police deemed both notes as potentially credible. ABC News reports that her daughter, Today Show host Savannah Guthrie, in a February 7th Instagram post shortly after receiving the second note. Rob Bartier, NBC News Radio.
7: Hello, this is Marilyn Milano, host of Love Has Many Faces on Alternative Talk 1150 KKNW. And we are all about helping animals and their people. To that end, we talk to rescue groups, medical and behavioral experts, businesses with products or services that help pet, and others who are making a difference. Tune in to Alternative Talk 1150 every Tuesday from 9 to 9:30 in the morning Pacific Time. And now you can listen to Love Has Many Faces wherever you find your favorite podcast. Just look for Love Has Many Faces and join us there.
8: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
9: 声声有情
10: 1150AM 西雅图中文电台
9: 这里是您的信息中心
10: 这里是您的心灵港湾
9: 这里是您的精神家园
10: 西雅图华人自己的中文电台
9: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
11: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。我们的高清调频频道是
9: FM 98.9 Channel 3。
11: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
12: 正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。 各位听众大家好，今天是 2026年6月22日星期一， 农历5月初八，我是阿佳。周一到周五的专题节目分别是人在旅途、家庭生活、美国故事、都市管理和专家